Августом. Или же с небовой своей сказал мне кто, брату Терлину будет рад.